A esta hora. Estás en Radio Deluxe. Deluxe. Приступила к производству компьютеров персональный спутник.